0: Edison Gold. Откупим продая злата на едно место. Ваше богатство – наша приоритета. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.
1: По Тлаковце, у Тлаковце Ярц. Вечна Ярц.си.